музыка. Она рядом с нами всегда. I see trees of green. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Как поговаривают, от любви до ненависти только один шаг, что в реальной жизни, что в кинематографе. Эту ленту снимали по роману-бестселлеру, и казалось, бери книгу, и будет успех. Но что-то пошло не так. Сценарий писали и переписывали целых 6 лет. И когда после бесконечных споров и ссор завершили эту работу, вдруг взбунтовался утвержденный на главную роль Райан Гослинг. Он отказывался сниматься с Рэйчел МакАдамс, которая ему крайне не понравилась. Как дети малые, они кричали друг на друга, пытаясь найти общий язык, ссорились, мирились, снова кричали. Этот фильм – одна из самых пронзительных историй любви. А Райан и Рэйчел доссорились до того, что начали встречаться уже вне экрана. Ведь, как поговаривают, от ненависти до любви, что в кино, что в реальной жизни – только один шаг. Аарон Зигман. Саундтрек к фильму «Дневник памяти». Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Эту знаменитую музыкальную тему, пришедшую к нам из кино, которую по сей день насвистывает и напевает весь мир, Генри Манчини позаимствовал. Очень уж ему нравилась венгерская национальная музыка с ее сочетанием романского и цыганского стилей. С появлением новых серий фильма эта тема из диско превращалась даже в танцевальную, а еще позже в нее добавились электронные вставки. Но и на этом Манчини не остановился. В начале 90-х в продолжении фильма прозвучала аранжировка в исполнении Бобби Макферрина. Уже в новом веке к старым инструментам добавился саксофон. Было и такое, что под этот мотив героини фильма «Ангелы Чарли» исполняли стриптиз. С момента создания этой мелодии прошло почти 60 лет. И сегодня ее узнают даже те, кто никогда не видел фильма про охоту за похищенным бриллиантом. Но зато все слышали о композиторе Манчини, которому удалось записать с тех пор больше 90 альбомов. От классики и попа до биг-бита. Но так и оставшегося для всех автором одной, но бессмертной композиции. Генри Манчини. Саундтрек к фильму «Розовая пантера». Мотор.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Ко времени начала съемок то место, где хотели снимать этот фильм, было уже основательно застроено и не особо походило на чистые райские кущи. Некоторые песчаные дюны были выровнены, некоторые кокосовые пальмы спилены, а сочная трава скошена, чтобы расширить съемочную площадку. Чиновники довольны, зрители счастливы, экологи в ужасе подают в суд на студию. Верховный суд Таиланда согласился провести оценку ущерба, но тут возник другой парадокс. Да, природе нанесли вред, который оценили в миллионы, но на место съемок толпами поехали туристы, что принесло в казну еще большие деньги. Казалось бы, хэппи-энд. Если бы. Массовый отдых привел к загрязнению бухты и порче коралловых рифов, так что в итоге территорию решили закрыть. И только сейчас, 20 лет спустя, райский уголок вновь может открыться для посещения. All Saints. Саундтрек к фильму «Пляж».

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02-379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Это звучит удивительно, но прославленный режиссер Брайан де Пальма категорически не хотел снимать этот фильм, а прославленный актер Шон Пен не хотел в нем играть. Дело в том, что де Пальма не желал возвращаться к теме латиноамериканских гангстеров после своего эталонного фильма «Лицо со шрамом». Да и творческий союз режиссера с Аль Пачино казался исчерпанным. Однако сценарий привел режиссера буквально в восторг. А вот с Шоном Пеном все оказалось гораздо сложнее. Его не устраивал и сам фильм, и предлагаемая роль адвоката. В итоге он согласился сыграть только из-за денег, дабы профинансировать свою вторую режиссерскую работу. Чтобы избежать актерской игры в полсилы, режиссер пошел на хитрость и предложил Шону Пену полностью изменить внешность, что очень заинтересовало актера. В итоге легендарная лента и один из самых знаменитых образов Шона Пена на экране. Сантана. Саундтрек к фильму «Путь к

0: 6.57 на Эльдо Радио Новости. С новостями Александр Карташов. Саша, здравствуй.
1: Доброе утро. Сегодня в Петербурге ожидается первая весенняя гроза. В США прекратили всю разработку наземной ветроэнергетики. Швеция отправила на орбиту свой первый военный разведывательный спутник. А теперь подробнее об этих и других новостях. Дрон попал в здание на Мосфильмовской улице на западе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. Накануне градоначальник сообщал о нейтрализации 8 украинских беспилотников, летевших по направлению к столице. 2 мая 6 БПЛА ликвидировали над Московской областью. Один человек погиб. В ночь на воскресенье мощной атаке подверглась Ленинградская область. Было сбито около 60 дронов. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. Там произошел пожар. Последствия возгорания ликвидированы. Разливы нефтепродуктов не зафиксировано, сообщил накануне утром губернатор области Александр Дрозденко. Владимир Путин выступит на параде в День Победы в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что речь российского президента оправданно ждет весь мир. Песков рассказал, что у Путина будет плотный график 9 мая. У главы государства запланированы двусторонние встречи с гостями из других государств. Москву планирует посетить порядка 20 зарубежных лидеров. Свой визит подтвердил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Ранее стало известно, что парад Победы в этом году пройдет без военной техники из соображений безопасности, учитывая оперативную обстановку, сообщили в Кремле. Администрация Дональда Трампа прекратила всю разработку наземной ветроэнергетики США, пишет Financial Times. По данным издания, Пентагон задерживает одобрение строительства 165 проектов в сфере ветроэнергетики на частных землях. Компании, которые планировали построить такие объекты, получили письма, в которых отмечается, что Пентагон пересматривает методы оценки влияния энергетических объектов на национальную безопасность. Трамп ранее назвал ветряные электростанции уродливыми, дорогими и неэффективными. Швеция отправила на орбиту свой первый военный разведывательный спутник. Запуск был осуществлен американской компанией SpaceX с базы Вандерберг в Калифорнии. Ожидается, что спутник выйдет на рабочую орбиту в течение месяца. По данным шведских военных, аппарат позволит вести наблюдение на больших расстояниях и самостоятельно определять приоритеты разведки. В течение ближайших 2 лет Швеция планирует запустить около 10 подобных спутников. Италия. О погоде. Сегодня в Петербурге ожидается первая весенняя гроза. По прогнозу северо-западного гидромета, она возможна во второй половине дня вместе с кратковременными дождями. При грозе ветер может стать порывистым. Днем почти по-летнему тепло. 16-18 градусов. На пару градусов меньше завтра. В среду посвежее до 11-13. В оба эти дня без существенных осадков. Сейчас в Петербурге плюс 11. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Доброго утра.
0: Спасибо, Саша. В Петербурге 7 утра.

0: Эльдорадио. Музыка, проверенная временем.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Эльдо-радио, Бенни Бланка, Селена Гомес и Семен Зверев. Доброе утро. Так, все уехали? Где вы нас сейчас слушаете? А приемники с собой взяли? Шучу, конечно, сейчас очень удобно. Уезжаешь куда-нибудь, а в телефоне приложение Эльдо-радио и включить можно в любой точке планеты. Где, конечно же, есть интернет. Не везде он есть, но в основном он есть на всей планете. Так что слушать нас можно и в отпуске, и вдали от дома. А у нас, у тех, кто остался, начинается рабочая неделя. Начали ее с новостей с Александром Карташовым минут 15 назад, а продолжим с гороскопом на этот день, на 4 мая. Это минут через 10. А уже через минутку In Excess, Never Tear Us Apart.
1: Реклама.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: Сегодня в Петербурге ожидается первая весенняя гроза. В России приостановили продажу более 100 тысяч бутылок воды из подземных источников вокруг Байкала. Дональд Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе.
0: О главном за 10 секунд.

Эльдо-радио. У нас гороскоп на сегодня, на 4 мая. Сегодня звезды обещают наделить нас решительностью, пробивными способностями и потенциалом свернуть любые горы на своем пути. Главное — направить свою энергию в нужное русло. Нельзя распылять энергию, разбрасываться по пустякам. Это день, когда надо выделить одно-два приоритетных направления, лучше одно, и решить раз и навсегда эту задачу. Сегодня все получится, даже то, что казалось невозможным еще вчера. Также под влиянием Юпитера сегодня установится хороший баланс между эмоциональным и рациональным началами. Это хорошее состояние для правильной постановки сложных и долгосрочных целей. Если для движения вперед от вас требуется какое-то изменение, внутреннее или внешнее, надо принять эту трансформацию без сомнений и двигаться вперед в новом качестве, с новым видением перспективы. Очень не рекомендуется сегодня действовать из каких-то дурных побуждений, мстить, там, например, подлечить или просто вредничать. Любые сегодняшние наши действия будут иметь последствия, поэтому надо подумать дважды, прежде чем браться за дурное. За хорошее браться можно, даже не думая. Хотя, как часто мы вредим кому-то из наших лучших побуждений, согласитесь? И вообще, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Впрочем, эта фраза вырвана из контекста, и смысл ее поэтому искажен. Как, например, искажен смысл фразы, которую мы все так любим приводить себе в оправдание. «Цель оправдывает средства», — говорим мы, не зная, что вся цитата вообще-то о другом была. «Если цель — спасение души, то цель оправдывает средства». Вот как звучит эта цитата, смысл меняется, правда? Ну и у дороги в ад тоже есть продолжение. Благими намерениями вымощена дорога в ад, а благими делами в рай. Но это я отвлекся, простите. Закончим с гороскопом, тут осталось совсем чуть-чуть. Женщинам звезды советуют пересмотреть жизненные приоритеты, что поможет наполниться новыми силами. Мужчинам сегодня надо активнее выражать свое мнение, так мы решим важные вопросы. В отношениях сегодня как никогда важны искренность и открытость, а романтичный и даже немного авантюрный настрой партнеров сегодня только подхлестнет чуть застывшие отношения. Детям можно немного выйти за рамки правил и вчерашних планов, расширить свои горизонты. Ну а в целом день хороший, продуктивен, почаще бы такие дни.

0: Ой, я бы хотел быть Марком Энтони только потому, что он был мужем Дженнифер Лопес. Даже не потому, что он такой талантливый. Впрочем, знаете что? Пусть каждый будет мужем своей жены. Хватит мечтать о всяких там Дженнифер Лопес. Все-таки взрослые люди уже. Утро со светлой головой. Доброе утро, с вами Семен Зверев. Небольшой анонс того, что ждет нас впереди. Вопрос времени. Сегодня очень аппетитный. Также сегодня большой день у всех владельцев Rolls-Royce. Для вас отдельная рубрика у нас впереди. Ну а в самые ближайшие минуты новости Александра Карташова.
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. С самого начала режиссер этого фильма Роберт Родригес решил до отказа наполнить свой фильм песнями. В картину вошли 18 композиций общей длительностью почти час. В основном это были любимые группы Родригеса «Лос Лобос», а также «Тито энд Тарантула». В благодарность за проделанную ими работу режиссер даже позволил музыканту Тито Ларриве сыграть небольшую роль в своем фильме. Песен было так много, что хватило и на исполнителей главных ролей Сальму Хайек и Антонио Бандераса. Если фильм встретили спокойно, то вот «Лос Лобос» получили премию Грэмми в номинации «Лучшее инструментальное исполнение». Антонио Бандерас и «Лос Лобос». Саундтрек к фильму «Отчаянный». Мотор.

0: 7.58 в Петербурге. С новостями на Эльду Радио Александр Карташов. Саша, здравствуй.
1: Доброе утро. На сегодня в Петербурге ожидается первая весенняя гроза. В России приостановили продажу более 100 тысяч бутылок воды из подземных источников вокруг Байкала. Дональд Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе. А теперь подробнее об этих и других новостях. Дрон попал в жилую высотку на Мосфильмовской улице на западе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В некоторых квартирах выбиты стекла. Часть обшивки фасада упала на машину. Перед домом. Накануне градоначальник сообщал о нейтрализации 8 украинских беспилотников, летевших на столицу. Ночью были сбиты еще 2. Напомню, в ночь на воскресенье мощной атаке подверглась Ленинградская область. Было сбито около 60 дронов. В порту Приморска произошел пожар. Последствия возгорания ликвидированы, сообщили власти. Один из дронов упал в Финляндии. Финский премьер Петери Орпо на встрече с Владимиром Зеленским заявил ему о недопустимости нарушения воздушного пространство Суоми. Их встреча прошла в Ереване, где сегодня пройдет саммит Европейского политического сообщества. Система маркировки «Честный знак» приостановила продажу более 100 тысяч бутылок воды из подземных источников вокруг Байкала. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, по поручению которого была запрещена реализация природной воды «Байкал Перл». Ограничения затронули партию в стеклянной таре объемом 530 мл с датой производства 22 августа 2025 года и со сроком годности до конца августа 2027. В Роспотребнадзоре объяснили, что продукция может быть связана со случаем причинения вреда здоровью и поручили приостановить продажу до получения официального разрешения. На прошлой неделе система маркировки заблокировала продажу в России порядка 1,5 миллиона бутылок двух партий минеральной воды «Джермук» из Армении по причине нарушения обязательных требований. Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня, сообщил председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи. Накануне Дональд Трамп объявил об операции «Свобода», в рамках которой он пообещал обеспечить американское сопровождение торговым судам, заблокированным в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Американский президент объяснил это тем, что застрявшие суда являются всего лишь нейтральными и невинными наблюдателями, и на некоторых из них уже заканчивается продовольствие. Для реализации операции в пролив планируется направить эсминцы с управляемыми ракетами, самолеты и 15 тысяч солдат. Трамп добавил, что в случае вмешательства Тегерана готов применить силу, при этом он отметил, что ведущиеся переговоры о мире между США и Ираном могут завершиться позитивно. И о погоде. Сегодня в Петербурге ожидается первая весенняя гроза. По прогнозу северо-западного гидромета, она возможна во второй половине дня вместе с кратковременными дождями. При грозе ветер может стать порывистым. Днем почти по-летнему тепло, 16-18 градусов, на пару градусов меньше завтра, на среду посвежее до 11-13. Оба этих дня без существенных осадков. А сейчас в Петербурге плюс 12. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Доброго утра.

8 часов 2 минуты в Петербурге. И прямо сейчас у нас немного настоящего мужского рычания. Голос у Джо Кокер такой, как после праздников. Как у всех нас, наверное, сейчас, да? Все же мы после праздников. А Джо всегда такой. «My Father's Son» называется песня. Доброе утро, вы на волне Эльдо Радио.

0: Вопрос времени.
1: Сегодня 4 мая, и сейчас кое-что о том, что один блогер назвал «ужас нашего детства». А я любил вермишелевый суп. А еще есть классная вермишель в виде буковок. Поэтому я, кстати, такой начитанный. И сегодня день вермишелевого супа. Помните его, он был топовым блюдом в наших детских садах и наших школах, но не потому, что на нас экономили, а из-за его питательности. В бульоне белки, а в вермишеле углеводы, и овощи в таком супе не такие уж несъедобные. Многие дети ненавидят эти вареные овощи, да и мы с вами тоже не все их любили в детстве. А в вермишелевом супе они вроде как бы нормально идут. Кстати, сейчас люди не делают существенной разницы между лапшой и вермишелью, но вообще-то всякий образованный человек, тем более в культурной столице, в Санкт-Петербурге, должен быть осведомлен. У них разные корни. Лапша родом из Китая, а вермишель, в переводе с итальянского «червячки», из Италии. И куда же без практических знаний в день вермишелевого супа? Для него лучше выбирать вермишель из твердых сортов пшеницы. Мягкие и дешевые, скорее всего, превратят суп в густую несъедобную массу. Ну и все хозяйки знают, и все холостяки тоже знают, но не все вступающие во взрослую жизнь впервые самостоятельно без мамы. Вермишель молодые люди добавляют в конце приготовления, а не в начале, чтобы не разварилось. А я так всегда варил отдельно и добавлял ее в суп прямо перед едой. Оптимальное соотношение – одна часть вермишели на 8 частей бульона. Но если у вас в супе много мяса и овощей, вермишели можно положить поменьше. Теперь вы готовы ко взрослой жизни, вперед к новым открытиям, а мы вернемся к музыке, проверенной временем. Сразу после небольшой рекламы – Bengals и Manic Monday. Ну а далее кое-что для владельцев Rolls-Royce'ов.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Алло, кто это?
7: Это ты, из будущего.
6: Слушай, ты слишком часто звонишь.
7: Потому что ты слишком долго думаешь.
6: Ну, давай, удиви.
7: В авеню на Карповке сейчас второй этаж в подарок.
6: Подожди, это как?
7: Двухуровневый офис. Платишь за один этаж, получаешь два.
6: Ты сейчас серьезно?
7: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
6: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
7: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
8: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
9: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
4: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.

0: На радио «Утро со светлой головой» давно мы автомобильной тематики не касались. Сейчас все автомобильные новости у нас такие. Такой-то китайский бренд выпустил обновленный кроссовер. Или там очередную увеличенную вдвое копию Роллс-Ройса. А между тем нашим слушателям в настоящих Роллс-Ройсах мы хотели бы напомнить. И, можно сказать, даже поздравить с праздником. Производство автомобилей вашей уважаемой марки началось именно в этот майский день, 4 числа в 1904 году. Правда, тогда у машины мотор был мощностью всего 10 лошадиных сил, и коробка была механика. Но, знаете, некоторые автопроизводители с прошлых лет недалеко шагнули вперед. Те же МКП, те же духлые моторы. Им мы и поставим в пример Rolls-Royce, который проделал феноменальную эволюцию за эти годы. К сожалению, самое большое количество Rolls-Royce'ов на душу населения не у нас, не в Петербурге и даже не в Москве, а в Гонконге. Ну, а если вы вдруг найдете владельца Rolls-Royce, который возьмет вас на работу водителем, вам придется пройти обучение в фирменной академии шоферов Rolls-Royce. Знаете, какие там два основные пункта программы обучения? Как тормозить, не вызывая движения головы пассажира? Ну, это я, кстати, умею. Могу провести вам мастер-класс. И второе, вот с этим у меня уже похуже. Как открывать и закрывать двери Rolls-Royce, не оставляя следов пальцев на ЛКП и ручках дверей? Кто может похвастаться таким навыком? Тут и оно, все двери залопаны. Вот этому стоит поучиться. Можно было бы продолжать, но время вернуться к музыке. Как раз-таки проверенной им временем. Сразу после небольшой рекламы у нас Билли Джоэл, The River of Dreams.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кроссовер CS35+, за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Ченган-центр «Автопортрет». Школьная, 75, корпус 2. 605-77-22. Ченган-центр «Автопортрет».
5: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
8: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: В Петербурге стартует фестиваль «Ленинградская музыкальная весна». США заморозили строительство новых объектов наземной ветроэнергетики. Швеция отправила на орбиту свой первый военный разведывательный спутник.
0: О главном за 10 секунд.

0: Эльдо-радио. Только что Меган Трейнер, All About the Bass. Про бас мне как раз что-то ночью снилось. Может быть, это, конечно, у соседей праздник продолжался. Но что-то ночью во сне басило. И я даже пришел к какому-то интересному умозаключению о важности партии баса в любом музыкальном произведении. Но вы знаете, как это часто бывает со снами. Просыпаешься и уже ничего не помнишь. О чем я помню, это о том, что ждет нас впереди. Конечно же, сейчас самое главное событие в мире шоу-бизнеса – это шум вокруг Зои Кравиц и Гарри Стайлза по поводу их любви, помолвки и возможной свадьбы. Кое-что об этом у нас впереди, в середине следующего часа. Этим не ограничимся, но еще раньше – новости Александра Карташова.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: В конце каждого часа на Эльдо Радио саундтрек. Идея этого фильма пришла в голову сценаристу Рону Бассу благодаря статье в газете, в которой женщина пыталась любой ценой вернуть бывшего возлюбленного, узнав о его предстоящей свадьбе с другой. Но идея идеей, а вынашивать сюжет фильма Бассу пришлось несколько лет, прежде чем все сложилось в сценарий. Продюсеры были в восторге. Крайне необычная история любви им так понравилась, что они приобрели сценарий за очень приличную сумму. Понравилась идея не только им. Фильм ждал суперуспех, несмотря на отсутствие главного блюда Голливуда – хэппи-энда. Кстати, продюсеры тоже удивили. Они наотрез отказались снимать продолжение, посчитав, что оно будет выглядеть жалкой попыткой повторить былой успех. Впрочем, новый век, новые правила. В 2016-м свою версию фильма сняли китайцы. Она, кстати, тоже вышла очень популярной.
10: Трейча. Саундтрек к фильму «Свадьба моего лучшего друга».
9: Мотор.

0: 8.57 в Петербурге. С новостями на Эльду Радио Александр Карташов. Саша, здравствуй.
1: Доброе утро. В этом выпуске на ВМС США пока решили не сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив. В Колумбии монстр-трак улетел в зрителей. Есть погибшие десятки пострадавших. Миланский Интер досрочно стал чемпионом Италии по футболу. А теперь подробнее об этих и других новостях. Дворцовая площадь в Петербурге продолжают готовить к празднованию Дня Победы. Сегодня на площади установили трибуну и ограждение. Также праздничное оформление получили фонарные столбы. На одном из зданий укреплено большое панно. Оно появилось там еще в пятницу. Напомню, Парад Победы в этом году пройдет в ограниченном формате, в частности, без участия военной техники. Фестиваль «Ленинградская музыкальная весна» в 59-й раз стартует в Петербурге в этом году под девизом «Перезагрузка. Диалог поколений». До 27 мая организаторы обещают 11 разножанровых концертных программ на разных площадках города. 3 симфонических концерта, вечер музыки для русского народного оркестра, хоровой концерт, камерную музыку для акустических и электронных инструментов. Фестиваль был задуман композитором Андреем Петровым. Первый прошел в 1965-м. На году. ВМС США пока не будут сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме. На данном этапе американские военные будут сообщать судовладельцам о безопасных отмин морских коридорах. При этом корабли ВМС будут находиться в непосредственной близости на случай, если им потребуется предотвратить якобы возможные атаки иранских военных на коммерческие суда, проходящие через пролив. Ранее Дональд Трамп анонсировал операцию «Свобода» по выводу застрявших в Ормузском проливе судов, которая должна начаться сегодня и в которой США намерены задействовать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Трамп заявил, что если операции попытаются помешать, Вашингтон ответит силой. Глава Комитета по национальной безопасности иранского парламента Ибрахим Азизи в ответ заявил, что Тегеран будет расценивать любое вмешательство со стороны США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. Трагическое ЧП произошло на показательном выступлении монстр-траков в колумбийском городе Попаян. Женщина-водитель автомобиля с гигантскими колесами во время трюка потеряла управление. Машина снесла ограждение и фонарь, спровоцировав короткое замыкание, и полетела в сторону зрителей. В результате на месте погибли 3 человека, 2 взрослых и 1 несовершеннолетний. Пострадали около 40 зрителей. Интер досрочно стал чемпионом Италии по футболу. Трофей миланский клуб завоевал в 21-й раз в своей истории. Накануне в матче 35-го тура чемпионата миланцы со счетом 2-0 на своем поле обыграли Парму. После этой победы Интер стал недосягаемым для ближайшего преследователя Наполи и выиграл турнир за 3 тура до конца. По числу завоеванных титулов Интер уступает только Ювентусу. У клуба из Турина их 36. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Петербурге +13 градусов. Удачного дня!

0: Эльдурадио уже как-то не верилось, что такое возможно. Я сейчас о погоде. Сегодня плюс 18 в Петербурге обещают. Плюс 18. Согласитесь, зима была какой-то слишком долгой, изматывающей. Казалось, вот это солнце, это тепло не придет никогда. И вот оно наконец-таки пришло. Плюс 18, ветер южный, всего лишь 4 метра в секунду. Наверное, можно доставать сапборд, йога-сапы. Скорее всего, кто-то пойдет в Таврический, расстелит свои коврики для йоги и потянется на солнышке немножко в позе собаки. Правда, сегодня осадки. После обеда, после 15 часов, до 15 еще есть время насладиться солнцем и почти летним теплом. А сразу после рекламы у нас Джордж Майкл, Freedom, а ближе к середине часа главные действующие лица этой весны. Гарри Стайлз и Зоя Кравиц в наших свадебных новостях.
1: Реклама.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
3: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfly.rf.
6: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
5: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кроссовер CS35+ за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чинган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган Центр Автопортрет.
8: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
5: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
9: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
10: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
9: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус, божественно.
11: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.

0: Эльдорадио «Утро со светлой головой». Мы с вами живем, в том числе и в мире, населенном призраками шоу-бизнеса, знаменитостями, которых мы никогда вживую не видели, потрогать не можем. Но они всегда с нами почему-то. Вот, например, актриса Зои Кравиц, певец Гарри Стайлз. История развития их подготовки к свадьбе каждый день обрастает новыми подробностями. То Зои получила кольцо за 800 тысяч долларов, то вот сейчас кое-какие подробности о будущей свадьбе. Нам уже известно, что пара устроит две свадьбы. Как вы думаете, зачем и почему? Я было подумал, потому что их двое, и каждый хотел провести свадьбу по-своему. И чтобы не ссориться, почему сценарий устраивает церемонию, они решили сделать две, как хотела она и как хотел он. Кстати, неплохая идея. Если ваше видение свадебной церемонии расходится, сделайте две свадьбы, а не одну. Это разумно, чтобы все были довольны. Но друг пары рассказал, что в данном случае оба торжества хотела организовать Зои. Гарри, мол, вообще фиолетово, а ей надо одну свадьбу в Нью-Йорке, а вторую в Лондоне. В Нью-Йорке для папы. Папа живет в центре Манхэттена и по каким-то причинам не может выехать за его пределы. Но я не знаю, раньше мы не могли выехать, если у нас были долги у приставов. Может быть, у него такая же история. В общем, одна свадьба в Нью-Йорке для папы. Папу Зои очень любит и с вниманием относится к его мнению о ее женихах. Если папе парень не нравится, этот парень скоро исчезает из жизни Зои. Но Гарри Стайлз папе понравился, папа одобрил кандидатуру. И вот ждем две свадьбы, одну в Нью-Йорке, а вторую в Лондоне. Зачем она, никто объяснить не может, но я думаю, что все-таки хочется оторваться на свадьбе без папы. Да? Пусть папа сидит в Нью-Йорке, для него свадьбу провели, а теперь мы по-молодежному оторвемся в Лондоне. Вот так она захотела. Девочки такие девочки. Желаем счастья этой замечательной паре Зои Кравиц, Гарри Стайлз. Ну а у нас сразу после рекламы музыка, проверенная временем. Alphaville, Big in Japan.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах Ассамблея и Галерная Гавань на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
6: На плюс.
7: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
8: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
7: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
9: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
10: Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть. Но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
3: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
13: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: Сегодня в Петербурге возможна первая весенняя гроза. Ирландия намерена начать поэтапное сворачивание программы государственного размещения украинских беженцев. Российский теннисист Даниил Медведев переместился с 10-й на 9-ю строчку в мировом рейтинге.
0: О главном за 10 секунд. Музыка, проверенная временем.

0: совсем скоро у нас. Так, похоже, Maroon 5 не дает покоя стиль Майкла Джексона. Оу! Я тоже так могу. Доброе утро, с вами Семен Зверев, Эльду Радио. Совсем скоро у нас новости Александра Карташова. А в следующем часе модная рубрика «Ни дня без моды». Мы верны своим традициям.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
6: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
7: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
6: Большая упаковка, длительный срок хранения.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек.
13: Эта история началась с того, что американский художник и писатель Уильям Стейк написал рассказ о пугающем, но очень добром великане, хотя его имя означало на немецком языке «страх» или «ужас». Он был основан на образе французского рестлера Мариса Тие, который имел очень необычную внешность из-за редкого заболевания. Спортсмен при росте 170 сантиметров весил 122 килограмма. Мариса зачастую называли «огром», но он обладал добрым характером. Нюанс в том, что Тие родился в России, на Урале, во французской семье, которая после революции 1917 года вернулась обратно на родину. Да и рестлером он стал по неволе. Карьера юриста при такой внешности сулила мало перспектив. Знаменитого чемпиона прозвали «страшный огр ринга», хотя позже из-за доброго характера начали называть «французским ангелом». Он свободно владел 14 языками, писал рассказы и стихотворения. Ему наверняка понравился бы его мультипликационный прототип, который, так же как и он, был добрым и чутким, вопреки своей устрашающей внешности.
14: «Смэш Маус». Саундтрек к фильму «Шрек». «Мотор».

0: 9.58 в Петербурге с новостями на Эльдо Радио. Александр Карташов. Саша, здравствуй.
1: Доброе утро. США заморозили строительство объектов ветроэнергетики. Ирландия намерена начать поэтапно сворачивать программу государственного размещения украинских беженцев. Даниил Медведев переместился с 10 на 9 строчку в мировом теннисном рейтинге. Теперь подробнее об этих и других новостях. Дрон попал в жилую высотку на Мосфильмовской улице на западе Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В нескольких квартирах выбиты стекла, часть обшивки фасада упала на машину перед домом. Накануне градоначальник сообщал о нейтрализации 8 украинских беспилотников. Ночью были сбиты еще 2. Напомню, в ночь на воскресенье мощной атаке подверглась и Ленинградская область. Было сбито около 60 дронов. В порту Приморск возник пожар. Последствия возгорания ликвидированы. Один из ППЛА упал в Финляндии. Финский премьер Петри Орпо на встрече с Владимиром Зеленским заявил ему о недопустимости нарушения воздушного пространства Суоми беспилотниками. Их встреча прошла в Ереване, где сегодня открывается саммит Европейского политического сообщества. В Красноярске задержали директора Красноярского машиностроительного завода Александра Гаврилова. Поводом для уголовного дела в отношении него стала взятка в размере 3 миллионов рублей, пишет РБК. По данным СМИ, Гаврилов находится в СИЗО с конца апреля. Основной вид деятельности АО «Красмаш» – производство межконтинентальных баллистических ракет, а также обработка титана и титановых сплавов для медицинской и техники. Власти Ирландии планируют с августа начать поэтапное сворачивание программы государственного размещения украинских беженцев, заявил замминистра юстиции, внутренних дел и миграции Колм Брофи. Вопросы вынесут на рассмотрение кабинета министров. Брофи выразил уверенность, что в большинстве случаев беженцы смогут найти жилье самостоятельно. В прошлом месяце власти Ирландии заявили о планах предложить украинцам щедрый пакет помощи для возвращения на родину. Администрация Дональда Трампа заморозила строительство объектов наземной ветроэнергетики. Как пишет Financial Times, Пентагон задерживает одобрение строительства 165 проектов в сфере ветроэнергетики на частных землях. Компании, которые планировали построить объекты, получили письма, в которых отмечается, что Пентагон пересматривает методы оценки влияния энергетических объектов на национальную безопасность. Дональд Трамп ранее назвал ветряные электростанции уродливыми, дорогими и неэффективными. Последний Даниил Медведев переместился с 10 на 9 строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На минувшей неделе Медведев дошел до 4-го круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде, где уступил 13-й ракетке мира итальянцу Флавио Каболли. Первой двадцатки еще двое россиян. Андрей Рублев на 14-й строчке, Карен Хачанов на 15-й. Первое место в рейтинге ATP продолжает занимать итальянец Янник Синнер. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек. Евро 88,64. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 15 градусов. Удачного дня!

10 часов 1 минута. Когда-то я видел у кого-то ВКонтакте такой статус: «Я оставлю в наших отношениях точку, а ты добавляешь запятую снова и снова». Видимо, об этом следующая песня Криса Ри «Fool if you think it's over». «Глупышка, если ты думаешь, что все закончилось». «Нет, нет, нет». И снова он добавляет запятую к ее точке.

0: Нет, вы видели это летнее лето на улице 4 мая. Прекрасная погода, солнце бы немножко поярче, дымка скрадывает ощущение настоящего праздника солнца и тепла. Магнитное поле сегодня спокойное, давление в норме, днем обещают плюс 18 градусов. Из сомнительного березы начали сыпать пыльцой, так что близко к ним лучше не подходить, хоть и родные березки нам, а не в эти дни. Особенно, если есть какая-то аллергическая реакция на пыльцу. С 15 часов обещают дождь. Вечером с работы будем возвращаться под зонтами. А что вообще надевать этой весной? Что сейчас в моде? Мы узнаем из нашей модной странички минут через 15. Пока что Марчиба и Адвайс сразу после небольшой рекламы.
1: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
2: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
1: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru 6+. И по лотерею Туринатина. Угрозы 18. 74-655-245.
5: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Мотор радио. Утро со светлой головой. Ни дня без моды. Мы модные, и снова с нами Волк, который пишет о том, что писком этого сезона становятся бусы из 70-х. Может, кто постарше, те помнят, что в некоторых зажиточных советских квартирах примерно такие крупные стеклянные бусы висели в дверных проемах в качестве ширм. Была такая дикая мода у наших родителей. Вот примерно такие бусы теперь надо носить на себе. Яркие бусы в стиле бохо-шик. Можно крупнее тех, что висели в дверных проемах, и толще раз в 2-3. Это, конечно, не для приличных мест или для светских раутов. Это как часть уличного образа, так называемый стрит-стайл. И вот Vogue подтверждает, главным украшением улиц в этом сезоне станут бусы, ну, как бы из вот того дверного проема вашей бабушки, из той ширмы. Носить их нужно связанными свитерами, а когда станет теплее, с топами типа бикини. Или с полосатыми рубашками, расстегнутыми сверху на несколько пуговиц. Можно и с офисной одеждой. В принципе, в стрит-образах и на работу ходят тоже. Но это если вы работаете. Вернемся к работе и мы, и компанию нам составят настоящие трудяги поп и рок-музыки Майкл Джексон и гитарист Карлос Сантана. Whatever Happens. Сразу после небольшой рекламы на Эльдо Радио.
1: Реклама.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Слушай, ты слишком часто звонишь.
3: Потому что ты слишком долго думаешь.
2: Ну, давай, удиви.
3: В авеню на Карповке сейчас второй этаж в подарок.
2: Подожди, это как?
3: Двухуровневый офис. Платишь за один этаж, получаешь два.
2: Ты сейчас серьезно?
3: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
2: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
3: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
4: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
5: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.

0: Ньюсбрейк. Коротко. По существу.
1: Сегодня в Петербурге ожидается первая весенняя гроза. В России приостановили продажу более 100 тысяч бутылок воды из подземных источников вокруг Байкала. Дональд Трамп объявил об операции «Свобода» в Ормузском проливе.
0: О главном за 10 секунд.

0: Началась еще одна предпраздничная рабочая неделя. И вот, не знаешь, лучше на работе работать или работать над собой? Вообще, работа над собой – самое унылое занятие. Когда работаешь над собой, и денег не платят, и начальник тот еще кадр. Все-таки лучше на работе. Хорошего рабочего дня. Ну а тем, кто слушает нас в отпуске, отличных каникул. Хорошо отдохнуть. С вами был Семен Зверев. Вернусь завтра в 7 утра. Спасибо, что вы с нами с Эльдорадио.
1: Реклама. Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
6: Если в жизни все часто начинается с того, что кто-то кому-то понравился, то в кино...

0: Когда спасение мира в своем рабочем расписании на каждый день, это, знаете ли, величественный и прекрасный повод для праздника посвящается сегодняшнему дню пожарных. Юритмикс только что на Эльду Радио с праздником, мои герои. Ну а скоро на Эльду Радио Лосович Гадн, Джейсон Веско Бекалов и Моден Токинг бодренько буквально через минуту. А еще сегодня день раскладного зонтика. Очень кстати, потому что обещает нам первую майскую грозу. Расскажу об этом в подробностях. Хорошего дня, с вами до 16.
1: Ольга Шмелева на Эльду Радио.
2: Реклама. Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
3: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
2: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
1: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
1: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

понимаю, конечно, хочется на ручки, а не вот это вот все. Только что на Эльдорадио. Скоро Айрис Рамацотти, Кэти Перри, очень бодрая Ричард Маркс, ну а я на светском. Завтра в Петербурге облачно с прояснениями, ветер западный слабый, порывами до 11 метров в секунду. Нормальное атмосферное давление, как, впрочем, и сегодня. Ночью плюс 8, днем плюс 15. Сегодня 15-18, небольшой дождь и, возможно, гроза местами. Ветер юго-западный, порывами до 13 метров в секунду в грозу и до 15 будет. Плюс 17 сейчас, плюс 18 в середине дня. Сейчас 17 градусов, ощущается как... Ну, тепло, хорошо, здорово, май в Петербурге, да? И Нелли Келли на Эльдорадио. Дилемма.

0: Великое объединение, существовавшее недолго, но ярко. Антик на Эльбрадио только что. Ну, страсти мордасти, честно. 11.55 в Петербурге. Хорошего всем дня, отличного, бодрого, успешного, спокойного понедельника. Скоро Милен Фармер, Дафт Панк, Фаррелл Уильямс и роскошный Сантана Роб Томас в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
5: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
6: Это был первый случай в истории кино, когда черно-белый мир, показанный в фильме, был снят полностью в цвете, а затем все 163 тысячи кадров были отсканированы, чтобы выборочно обесцветить те или иные объекты. Но этот черно-белый мир словно начал выходить за рамки экрана. Сначала Брент Хершман, оператор картины, заснул за рулем, возвращаясь домой после 19-часового рабочего съемочного дня. Потом смерть популярного актера Джей Ти Уолша. Он умер незадолго до выхода фильма. Такое вот мрачное закадровое начало предшествовало появлению на экране истории о волшебном городке 50-х годов, в котором все является приятным. Кстати, этот город существует в реальности, в штате Айова, и перед выпуском картины в прокат для зрителей был организован конкурс для его посещения. Участвовало 30 тысяч человек, но победитель, который сохранил анонимность, отказался от поездки, променяв ее на денежный приз в размере 10 тысяч долларов.
7: Фиона Эппл. Саундтрек к фильму «Плезантвиль».
6: Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Двенадцать ноль одна в

0: Приятное Эльдорадио отмечает сегодняшний неформальный, но очень симпатичный день красивых признаний. В твоих глазах рассвет, в твоих мыслях обязательно буду я. Вот только чуть-чуть напрягу. Simply Red, Sunrise, только что. Кстати, иногда от правильного человека просто «я тебя люблю» — самое симпатичное, красивое признание в любви. Так что «я тебя люблю». Скоро Roxette, Teddy Swims, Matt White, Сэм Браун и о том, что будет с погодой сегодня и завтра. Сегодня, кстати, обещает грозу. Или не кстати. Ну, в общем, грозу обещает. Расскажу об этом в подробностях. Всем легкого понедельника.
1: Реклама.
2: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
3: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
4: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

Иным людям и 7 лет не хватит, чтобы хоть сколько-нибудь понять друг друга. Иным же и 7 дней более чем достаточно. Ну, а бывает так, что посмотришь на человека, и все с ним ясно. Роксет. Только что об этом на Эльф-радио скоро Леона Льюис, Шакира, Опус и Галай Черри. В Петербурге небольшие, но пробочки имеются. Полчасика проспект Большевиков от Подвойского до улицы Калантай. Внутренняя сторона Кольцевой. От Мурманского шоссе до Софийской улицы. Это 30-минутные пробочки. Берегите нервы, это важно. Удачи на дорогах, а я вам о погоде расскажу. А завтра облачно с прояснениями. Ветер западный умеренный, порывами до 12 метров в секунду. Нормальное атмосферное давление. Ночью плюс 8, днем плюс 15. Ощущаться, правда, будет как плюс 7, говорят нам знающие люди. Но, тем не менее, сегодня зато 18 градусов уже в Петербурге. И ощущается как плюс 18. Пока переменная облачность, южный ветер порывами до 8 метров в секунду. К вечеру ожидается гроза, и порывы будут 12-15 метров в секунду. Пока тихонько 18 градусов в Петербурге без осадков. А это Safe Tonight и Eagle Eye Cherry на 101.4 FM.

0: Звезда британского соло, только что Лемар на Эльдорадио 12.55 в Петербурге. Пока солнышко обещает грозу к вечеру, ждем снега впереди. Лаура Брейган и Джордж Майкл начнет следующий музыкальный час. Всем отличного дня, приятного, бодрого, успешного, спокойного понедельника.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
11: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
12: Бывает так, что после удачного фильма, в котором звучит музыка легендарной группы, она переживает настоящий ренессанс. Но в нашем случае звучала не просто музыка. Весь фильм был посвящен одной группе, и происходившее после премьеры было больше похоже на чудо. За 10 лет после премьеры давным-давно распавшаяся группа продала в 3 раза больше альбомов, чем за все время после смерти Джима Моррисона. Возможно, впервые в истории Великобританию охватила Моррисономания. При том, что кумира уже не было в живых. Великая группа буквально пережила второе рождение. Пусть они не могли использовать прежнее название, но продолжали работу, добравшись с концертами даже до России, с огромным успехом выступив в Москве. Если закрыть глаза, можно было и вправду поверить, что на сцене те самые легендарные.
13: Джим Моррисон. Саундтрек к фильму «Дорс».
10: Мотор.

0: шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Час дня в Петербурге.

0: Милейший дядька, больше похож на задумчивого боксера, участник сегодняшнего праздника Дня красивых признаний в любви, причем, судя по карьере с рождения, он практикуется Биаджо Антоначчи, только что на Эльдорадио, впереди Мадонна, Моджо, Претендерс, в середине часа с любовью к Петербургу, почтительно и с уважением к грядущему прекрасному празднику посвящается роман с городом-героем в 13:30 на Эльдорадио.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
6: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
7: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
2: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Роман с городом. День Победы.
1: Глава, в которой ориентир для пристрелки хранит народное достояние.
2: Знающие люди рассказывают, что в начале войны, когда стало ясно, что оккупация – это абсолютно реально, и что всемирно известные ценности Ленинграда необходимо спасать, началась спешная эвакуация народного достояния вглубь страны. Из Павловска, Пушкина, Петродворца, Гатчины, Ломоносова увезли все, что успели. И встал вопрос, куда девать остальное. И вот в исполкоме Ленгорсовета собралось экстренное совещание. Ответственные лица выражали почти отчаяние. Требовалось создать в городе надежное хранилище для скульптур, мебели, музейных архивов и прочего добра. Но все предложения по разным причинам отклонялись. И вдруг, рассказывают знающие люди, с особенным придыханием поднялся из зала некий пожилой артиллерист и говорит: «Господа, товарищи, надо бы создать хранилище в подвалах Исаакиевского собора». А обосную потребовали лучшие умы города. Бывалый артиллерист не растерялся и обосновал. Немцы, говорит, как только начнут обстреливать Ленинград, непременно воспользуются в качестве ориентира куполом собора. Отличный ведь ориентир для пристрелки. Наиболее высокая точка, центр и так далее. А значит, сам собор не тронут. Собрание все это выслушало и решило рискнуть. Риск, конечно, благородное дело, но собор на всякий случай основательно подготовили к его новым обязанностям. 4 бригады альпинистов почти месяц красили купол Исаакия в цвет классического ленинградского неба. По периметру подняли аэростаты, а восхитительные окна собора заложили кирпичом. И новая карьера монферановского красавца стартовала. В июле 41-го в соборе устроили объединенное хозяйство музеев, аккуратно сложили в ящики и подписали драгоценные шедевры. То, что не поместилось внутри, хранили в загадочных подвалах, лабиринтах, расположенных по периметру Исаакия. Зимой собор насквозь промерзал, весной сочился влага изо всех щелей, но в сырой промозглой полутьме в 42-м лопнули трубы и отключили освещение. Работа не останавливалась ни на минуту. Когда на улице теплело, сокровища выносили погреться на солнышко, ежедневно проверяли температуру и влажность. Словом, музейные работники выполняли свою повседневную работу, не обращая внимания на то, что она давно стала супергеройским подвигом. И все 900 дней блокады Исаакия надежно хранил музейные сокровища. В него, конечно, попадали снаряды, но риск себя оправдал. Хранитель ни разу не подвергся прямому артобстрелу.
0: С любовью к Петербургу. Эльдо радио.

0: сказать, что это бриллиантовый винтаж, но нет, это уже золотая классика на Эльдорадио в современном, кстати, исполнении. Когда-то Electric Light Orchestra, теперь тоже, в общем, классики жанра Дюран-Дюран и «Злая плохая женщина». Только что на Эльдорадио комплиментов наделали. Джеймс Моррисон впереди, «Газебо», Тони Брэкстон, классическая, опять же, «Unbreak My Heart» через минуту, а я о погоде. Завтра облачно с прояснениями, ветер западный умеренный, порывами до 11 метров в секунду, нормальное атмосферное давление, ночью плюс 8, а днем 15 градусов, ощущаться будет как плюс 7. Сегодня нескромно, плюс 19 сейчас, к вечеру небольшой дождь, гроза, возможно, ветер усилится. Но пока 19 градусов в Петербурге, ветер южный порывами до 9 метров в секунду и нормальное атмосферное давление 19 градусов сейчас.
1: Реклама. Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
2: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
3: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте азс.татнефть.ру.
6: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Передача «Красивая улыбка» из гитары, автор-исполнитель, которая, по ее собственному признанию, всегда думала о душе. Лина Марлин только что на Эльду Радио. Нет, правда, улыбается она просто как просто русский человек. Глен Стефани, скоро Genesis, No Angels начнут следующий музыкальный час. Отличного всем дня. Повод для улыбок непременно. Хорошего настроения, легкого понедельника.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
5: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
6: Он работал на неведомые правительственные структуры, но после таинственных событий был вынужден оставить прежнее место и наняться в службу охраны к знаменитой певице. На новом месте он обнаруживает невероятную беспечность и разгильдяйство. Приходится наводить порядок. На певицу готовится покушение. Герой готов отдать за нее жизнь. Она удивительно хороша. Не спасти ее и не влюбиться просто невозможно. Сценарий был написан в середине 70-х для Стива Маккуина и Дайаны Роуз, но историю сочли слишком надуманной. В самом начале 90-х сценарий слегка подправили и пригласили на главную роль самую кассовую звезду – Кевина Костнера. Открытым оставался вопрос, кто теперь сыграет ее. Вариантов было два – выбрать актрису и научить ее петь, или пригласить певицу и надеяться на ее актерские возможности. Пошли по второму пути. Во время съемок Костнер постоянно напоминал ей: «Главное, никого не играй, будь сама собой». Она и не играла, просто стояла на сцене и пела. Не спасти ее и не влюбиться было невозможно.
7: Уитни Хьюстон. Саундтрек к фильму «Телохранитель».
4: Мотор.

Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект 170.

0: нравится Ваня. Безмерно, конечно, красивая женщина. Что называется, только что на радио 14.16 в Петербурге. Всем хорошего дня, приятного, бодрого, успешного, спокойного понедельника. Сегодня день рождения складного зонтика, он нам пригодится. Нам обещают грозу в начале мая. Скоро о погоде. Джек Саворет, впереди Дабас и Конос. Через полминуты.
1: Реклама.
2: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры в рассрочку на 2 года.
3: В центре Васильевского.
2: Квартиры с первым взносом от 20%.
3: Впервые и только в мае.
2: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
7: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.

0: Ария отца, подростка, девочка, которая куда-то собралась на ночь глядя, чтобы в 9 была дома. Это если вкратце. Адриана Челентано только что. Время летит. И очень быстро. Роксет очень скоро. Томас Невергрин и ритмиксы Моби. Ну, а я расскажу вам о погоде. У нас обещаны прохладные выходные. И, в общем, вся прохлада начнется прямо завтра. Но сегодня 19 градусов. Ну, красотища же. Расскажу подробности прямо сейчас. Завтра в Петербурге, зато без осадков. Сегодня обещают где-то грозу. Не везде, но где-то будет. Завтра. Облачно с прояснениями, ветер западный умеренный, порывами до 11 метров в секунду. Нормальное атмосферное давление, ночью плюс 8, днем плюс 15. Ну, ощущается будет как плюс 7, но хоть как плюс, уже хорошо. Сегодня 19 градусов, пасмурно, ветер южный. Пока слабый, к вечеру поднимется до 13 метров в секунду. И нас ожидает, возможно, гроза и небольшой дождь в Петербурге. Сейчас 19 градусов в нашем городе.
1: Реклама. Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555. Застройщик ООС ЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получаете дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
5: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: в радио, только что послушай свое сердце, побудь в тишине скоро. Донна Льюис, Бенсон Бун, Коргис и Хэдуэй начнет следующий музыкальный час. Всем хорошего дня, приятного, бодрого, успешного, спокойного понедельника.
1: Реклама. Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГОРОДСРЕДА». Государственные услуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция». Он не собирался в очередной раз объясняться в любви к Нью-Йорку. Нет, тогда ему хотелось просто поэкспериментировать с помощью музыки. Вот так он, сидя дома, слушал и слушал один и тот же альбом. И, наконец, подумал, было бы прекрасно сделать на этой основе лиричный черно-белый фильм. Потому что именно так его память сохранила воспоминания юности. Зрители и критики восприняли его фильм как подражание картинам импрессионистов. Однако французские художники здесь совсем ни при чем. Режиссер смотрел сквозь черно-белую американскую музыку и видел образы. И что бы ни снимал Вуди Аллен в дальнейшем, именно эту картину до сих пор называют квинтэссенцией его стиля.
1: Джордж Гершвин. Саундтрек к фильму «Манхэттен».
0: Мотор.

0: шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: Пятнадцать часов в Петербурге.

0: Улетели листья с тополей, повторилась в мире неизбежность. Кстати, автор уверяет, что если когда-либо и существовала песня, точно подходящая для радио, то это была вот эта самая философская медитативная история 1980-х. Коджис на Эльду Радио только что. Скоро Гэри Мур, Энрике Иглесиас и Дезри за жизнь, буквально через минутку. Всем хорошего дня, легкого понедельника.
1: Реклама.
2: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
3: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. На плюс.
4: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди. «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана.

0: 1 мая Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама на Эльдо радио. Телефон 325-94-94.

Вот если полить халву шоколадом, добавить карамели, совсем чуточку сахара насыпать сверху, получится эти парни из Глазбург. Сознаюсь, я на минутку озадачилась, зачем британскому бойсбенду из 90-х называться 911. Но иногда очевидные вещи заставляют работать мой мозг, а это хорошо, это очень полезно. 911 только что на радио, что в переводе с иностранного 112. Ну, чтобы помнили в любой непонятной ситуации, парни постарались. Майкл Джексон скоро, Дэвид Гетта, Сиа, Вэт, и, конечно, картина мира по понедельникам, средам и пятницам в 15:40 на Эльдорадио. А я о погоде. Ну что, мы немного погрузились в сумрак. Нам сегодня обещают небольшой дождь, возможно, гроза. Завтра облачно с прояснениями. Ветер западный умеренный, порывами до 12 метров в секунду. Нормальное атмосферное давление. Ночью плюс 8, днем плюс 15. Ощущаться будет как прохладненько, скажем так, не жарко. Плюс 7 всего-навсего. Ну а сегодня 15-18. Пасмурно, небольшой дождь, возможно, гроза. Сейчас в Петербурге 18 градусов, и уже накрапывает кое-где. Город-то большой. 18 градусов в Петербурге. Это Сьюзен Вега на Эльдорадио. Прекрасная вещица.

0: Картина мира.
1: Чтобы написать этот шедевр, мастеру пришлось ехать в разрушенный войной Берлин, куда допускались только военнослужащие, так что художник получил вместе со спецпропуском звание капитана. Герой портрета потребовал от живописца невозможного, чрезвычайной быстроты, настаивая всего на двух сеансах позирования. Был все время занят и срочно куда-то вызван. Несмотря на все сложности, мастер с задачей справился, и герой портрета, увидев его, кивнул одобрительно. Лицо полевое. На вопрос «Почему полевое?» сухо ответил. «Такое бывает на поле боя». Картину Павла Корина «Портрет маршала Георгия Константиновича Жукова» можно увидеть в Третьяковской галерее. А в Петербурге в воскресенье международный проект «Вторая кожа». Скульптуры и живописные работы из ткани и кожи, созданные Ильей Федотовым Федоровым. Тонко и стильно переданные чувства телесной диссоциации, инаковости и хрупкости. Новая идентичность и маска, которая перестает быть способом сокрытия, становясь формой существования внутри системы. Пространство перехода между внутренним и внешним 10 мая в галерее «Анна Нова» с 12 до 20. В воскресенье экскурсия по выставке к столетию гражданской авиации России. По-настоящему масштабный юбилейный проект, не меньше 1000 уникальных предметов, аэродинамическая труба, авиасимуляторы, мастер-классы для всех возрастов, сокровища историков авиации из разных городов России, легендарный Ил-2, операция «Звездочка», воздушная дорога жизни, первая и единственная в Петербурге наглядная история отечественной авиации на 2000 квадратов бывшего терминала прибытия. 10 мая, Пулково 2, с 11 до 19. В субботу великие песни военных лет и советские песни о войне. «Майский вальс», «Где же вы теперь, друзья-однополчане», «Журавли», «Синий платочек» – все самое прочувствованное, узнаваемое и до слез понятное. Искренние живые голоса из прошлого, фрагменты писем с фронта и на фронт Великой Отечественной войны. 9 мая, театр имени Ленсовета, начало в полдень. Приятного времяпрепровождения, и пусть только самое-самое вписывается в вашу картину мира.

0: Сильная, я бы даже сказала, беспредельно чувственный король драмы. Дарн Хейс на Эльду Радио. Только что Уитни начнет следующий музыкальный час. Манатворк впереди, канал КБ, Ширан, Адриана Челентана, золотая музыкальная коллекция Эльду Радио, как положено. За пультом Дмитрий Давженко. Очень скоро новости на Эльду Радио. Я прощаюсь с вами. До завтра, до 11. Удачи и до встречи.
1: Ольга Шмелева на Эльду Радио. В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Пути дороги закадычных друзей и будущих суперзвезд Голливуда разошлись сразу после школы. Бен Аффлек уехал в Калифорнию, а Мэтт Дэймон поступил в Гарвард. На пятом курсе Дэймон вспомнил об их с Беном давней задумке – рассказать миру историю о талантливых парнях из бедного и жестокого южного Бостона. Но только его посетила эта идея, как он получил предложение к съемкам вестерна и бросил учебу. Казалось, сценарию не суждено было сбыться, но фильм с участием Дэймона провалился, и поэтому он приехал в Калифорнию к своему старому другу. Шло время, а предложения о съемках все не поступали, и Мэтт, борясь со скукой, увлек идеей сценария Бена. Вот так они и сочинили триллер о нищем бостонском гении-самоучке, за которым охотятся спецслужбы, чтобы завербовать его для своих целей. Парочке сказочно повезло. В Голливуде сценарий приняли, но только велели полностью убрать из него спецслужбы и элементы триллера. Гонорар составил 600 тысяч долларов, на которые соавторы тут же купили себе по большому автомобилю. Впереди их ожидал «Оскар» и «Тропинка к мировой славе». Дэл Шеннон. Саундтрек к фильму «Умница Уилл Хантинг». Мотор.

0: На Эльдорадио новости от Светланы Болдиной. Света, добрый день.
1: Добрый день. В этом выпуске: в Москве операторы связи начали предупреждать о возможных ограничениях на День Победы. Амстердам стал первой столицей в мире, где запретили рекламу мяса. Но в начале новости Петербурга. Неделя здорового долголетия стартовала в Петербурге. С 4 по 8 мая для ветеранов и блокадников организован специальный врачебный прием без предварительной записи в Мариинской больнице в городской больнице номер 9. А во время прямых эфиров на телевидении и в сети интернет ведущие эксперты в области гериатрии расскажут о поддержании здоровья в старшем возрасте. В целом, в ходе недели петербуржцы серебряного возраста смогут познакомиться со всеми возможностями, которые предоставляет созданная в городе комплексная система поддержки активного долголетия. Помимо медицинских, она включает культурные, образовательные и социальные инициативы, направленные на формирование когнитивного резерва, сообщает пресс-служба Смольного. В Москве операторы связи начали предупреждать о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и отправке СМС-сообщений в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая. В целях обеспечения мер безопасности, говорится в сообщениях, которые стали получать москвичи, передает РБК. Сегодня сбили 3 дрона, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале. Аэропорт Внуково днем приостанавливал работу. В 14:40 ограничения сняли. Согласно сообщениям Собянина, на подлете к столице со 2 мая было уничтожено более 20 беспилотников. Минувшую ночь один из дронов попал в жилое здание в районе Мосфильмовской улицы Москвы. Никто не пострадал. Смена руководства в Дагестане. Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы республики. Соответствующий указ опубликован сегодня. Из него следует, что Меликов подал в отставку по собственному желанию. Тем же документом временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Федор Щукин. С февраля 2024 года он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Сегодня высшая квалификационная коллегия судей России прекратила его полномочия в связи с уходом в почетную отставку. Сообщается также, что Сергей Меликов попросил не направлять его на новое место работы, пока он не поможет в РИО главы Дагестана Щукину вникнуть в дела республики. Амстердам стал первой столицей в мире, где запретили рекламу мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями города вдвое к 2050 году. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 2022 году. За ним последовали Утрехт и Нейминген, также в Нидерландах. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, курс евро 88 рублей 64 копейки. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 19 градусов. Удачного дня!

0: Группа существует до сих пор, вот сейчас они гастролируют по Бразилии, а эта песня так и остается их самой успешной. Down Under возглавила десяток чартов и завоевала платину в Европе и США. Men at Work на Эльдо Радио, впереди Элтон Джон, Мэгги Райли, еще раньше Джастин Тимберлейк.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и по данным сервиса Яндекс.Карты, затруднения имеются у нас вот где. КАТ, внутренняя сторона, стоит от Мурманского шоссе к Софийской, Александровской фермы от путепровода к Софийской, Ивановская от Володарского моста к Софийской, Октябрьская набережная от Тельмана к Володарскому мосту, Народная от Большевиков к Володарскому мосту, Большевиков от Подвойского к Калантай, Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Советский от Шлиссельбургского шоссе к Шлиссельбургскому, Сельбургскому, Московское шоссе на выезд из города, обводный южный берег от Старопетерговского к Измайловскому, 8-я, 9-я линии от Смоленки к Большому и от Большого к Малому, парашютная от Шуваловского к Каменке, Токсовское шоссе от остановки Северная ТЭЦ к Славы.
2: Реклама.
1: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
3: И раз, и два.
4: Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
5: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот». 0+.
6: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
7: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

Между прочим, подпевает ему здесь не кто-нибудь, а Backstreet Boys. На обложке пластинки название группы не указали, но в буклете, там где-то глубоко вложенном в альбом, Элтон Джон их все-таки поблагодарил. Элтон Джон на Эльдо Радио, впереди Spice Girls, Селин Дион и совсем скоро Bee Gees. Но сначала о погоде. Этой ночью в Петербурге малооблачно и плюс 8, завтра днем 16 градусов, облачно с прояснениями, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 18, такие данные нам предоставил сервис «Яндекс.Погода».

0: Этот их второй альбом Spice World не смог в полной мере повторить успех дебютного, но, тем не менее, в большинстве стран мира завоевал платину и в итоге разошелся 14-миллионным тиражом. Spice Girls на Эльдо Радио. Впереди Ace of Base, Dire Straits и Boyzone в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитным и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Этот фильм должен был стать триумфальным возвращением на экран мюзикла. Режиссер Мартин Скорсезе специально пригласил на главную роль Лайзу Минелли, дочь легендарных Джуди Гарланд и Винсента Минелли, прославивших в 30-х жанр музыкального фильма. Сюжет новой картины был специально выстроен на перекличках из старых картин с участием Джуди Гарланд, которая так же, как и Лайза Минелли, пела и танцевала. Лайзе была даже предложена старая гримерная ее матери и парикмахер из «Волшебника страны Оз». И вроде бы все шло гладко, но съемки затянулись, а первый вариант фильма превысил 4 часа. Его сократили вдвое, но все стало еще хуже. Тогда решили увеличить количество песен. И даже сегодня его не забывают не столько из-за сценария, сколько из-за прекрасных музыкальных номеров, в центре которых, конечно же, чаще всего она. Лайза Минелли. Саундтрек к фильму «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Мотор.

0: На Эльдо Радио новости от Светланы Болдиной. Света, приветствую.
1: Добрый день. В этом выпуске Австрия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов. В Кронштадте появится памятник Василию Верещагину. И в начале новости Петербурга. Мосты и набережные Петербурга готовы к весенне-летнему сезону. Всестороннюю гидромониторную очистку прошли более 359 тысяч квадратных метров самых знаковых городских сооружений. 77 мостов, набережных и путепроводов, сообщили сегодня в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Сейчас в ведении моста Треста находится 832 сооружения. Это 450 мостов, 18 из которых разводные, 75 путепроводов, 40 пешеходных туннелей, 98 участков набережных и многое другое, говорится в сообщении. Австрия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов. Их выслали из-за леса антенн на крышах зданий посольства России. Как заявила министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер, австрийские власти считают, что эти антенны могут использоваться для шпионажа. По ее словам, дипломаты уже покинули Австрию. Таким образом, число высланных Веной российских дипломатов с 2020 года достигло 14, подсчитало агентство Рейтер. Посольство России заявило, что российская сторона приняла к сведению бездумное решение Австрии и даст на него жесткий ответ. В Ереване стартовал первый в истории саммит ЕС-Армения. Он станет важной вехой в отношениях и символом постепенной географической переориентации Армении на Запад, считает высокопоставленный чиновник Евросоюза, слова которого приводит Guardian. Делегация глав Евросоюза уже прибыла в Ереван, где сегодня и завтра, кроме саммита Армении и ЕС, запланировано проведение саммита Европейского политического сообщества. ЕС будут представлять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн и председатель Европейского совета Антонио Кошта, Армению премьер-министр Никол Пашинян. В саммитах также примут участие премьер-министр Великобритании и Польши, президент Франции. К лидерам ЕС присоединится премьер Канады в качестве гостя. В Ереван приехал президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК. Американские военные получили право наносить удары по ракетным позициям Ирана и по катерам Корпуса Стражи Исламской Революции при угрозе судам в Ормузском проливе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя администрации США. Чиновник в Вашингтоне сообщил, что правила применения силы для американских военных в регионе изменились, и они получили право наносить удары по непосредственным источникам угрозы кораблям, проходящим через пролив, говорится в публикации на портале. Еще новости Петербурга. В Кронштадте появится памятник русскому художнику-фундаменталисту Василию Верещагину. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о его установке. Памятник будет установлен в сквере у дома 3 по Макаровской улице в Кронштадте. Он представляет собой бюст высотой 1,30 м, выполненный из бронзы. Высота гранитного постамента 2 м 30 см. Авторы проекта памятника – скульптор Владимир Горевой и архитектор Олег Романов. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 15 градусов. Приятного вечера.

0: Группа официально не распадалась, но и возвращаться к совместной работе музыканты не планируют. В одном из интервью Йонас Берггрен говорил: «Я все еще сочиняю музыку, и на случай, если мы вдруг решим воссоединиться, у меня уже есть готовые песни». Ace of Base на Эльдо Радио, впереди Энрике Иглесиас, Кристина Агилера, еще раньше Брайан Ферри.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и тут, разумеется, есть о чем рассказывать. Московское шоссе стоит на въезд в город. Колтушское шоссе от КАТ до поворота к логистическому складу. КАТ – внутренняя сторона от Мурманского шоссе к Софийской. Александровская ферма от Седова к Софийской. Ивановская от Володарского моста к Софийской. Софийская от Труда к Автозаводской. Седова от Смолиной к Большому Смоленскому. Народная от Большевиков к Володарскому мосту. Большевиков от Подвойского к Калантай. Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Невский от Полтавской к Лиговскому, Ириновский, Рябовское шоссе к Коммуны, Уральская, 8-я и 9-я линии к Среднему, 8-я и 9-я линии от Большого к Малому, Токсовское шоссе от остановки Турбоатом ГАЗ к Охте.
2: Реклама.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
7: Алло, кто это?
8: Это ты, из будущего.
7: Слушай, ты слишком часто звонишь.
8: Потому что ты слишком долго думаешь.
7: Ну, давай, удиви.
8: В авеню на Карповке сейчас второй этаж в подарок.
7: Подожди, это как?
8: Двухуровневый офис. Платишь за один этаж, получаешь два.
7: Ты сейчас серьезно?
8: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
7: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
8: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
9: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
10: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
9: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
11: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазинах.
12: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительном забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.

0: Между прочим, это самый успешный его альбом. Пластинка под названием «The Road to Hell» в нескольких странах завоевала платину, а в Британии стала платиновой целых 6 раз. Крис Ри на Эльдо Радио, впереди Майкл Джексон, Леди Гага и Бруно Марс, еще раньше Шер. И прогноз погоды, разумеется. Этой ночью в Петербурге малооблачно и плюс 8, завтра днем 16 градусов, облачно с прояснениями, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 16. Такие данные нам предоставил сервис Яндекс.Погода.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
5: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
6: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
5: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
7: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
8: Михайловский театр представляет. Опера на музыку Джузеппе Верди «Дама с камелиями». Постановка Владимира Кехмана. 8 мая. Михайловский театр. Ваш театр в Петербурге. Для зрителей старше 12 лет.
9: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: продюсер Куинси Джонс рассказывал, что для альбома они с Джексоном искали гимн, который озарил бы мир солнечным светом. Были приглашены несколько авторов, и из предложенных ими произведений выбрали именно это. Майкл Джексон на Эльдорадио, впереди Аха, Шивари и Эрик Клэптон в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал». Главный герой интерьера.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: В конце каждого часа на Эльдорадио саундтрек.
13: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
14: Вначале он не обладал сверхспособностями, и главной его целью было желание отомстить за гибель родителей. Комиксы были пропитаны мрачной реальностью, и поэтому особым успехом не пользовались. Но выход 15-серийного фильма в 43-м году изменил ситуацию к лучшему. Фильм походил на пародию и рассказывал о приключениях героя и его юного помощника. Продолжая борьбу со злом, наш герой постепенно стал любимцем детей и женщин. В конце концов, права на экранизацию комикса и приобрел Голливуд. Проект обещал быть глобальным. Провели даже совещание с фанатами комикса, учтя некоторые их пожелания. Правда, узнав, что снимать будет Тим Бёртон, который намерен вернуться к мрачным тонам, поклонники комиксов съемки попытались сорвать, но вмешался создатель супергероя Боб Кейн, которому показалось, что именно так должна выглядеть вселенная его персонажа.
12: Дэнни Элфман. Саундтрек к фильму «Бэтмен». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: На Эльдорадио новости от Светланы Болдиной. Света, добрый вечер.
2: Добрый вечер. В этом выпуске Минпромторг прокомментировал исключение из параллельного импорта некоторых компьютеров. В Госдуму внесен законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере. Но в начале новости Петербурга. 200 тысяч весенних цветов уже высажено на улицах Петербурга. Это только начало, обещает в городском комитете по благоустройству. Непостоянная петербургская погода на минувшей неделе не помешала коммунальным службам завершить работы месячника по благоустройству. Особенно ударно предприятия потрудились перед майскими длинными выходными, чтобы максимально подготовить и украсить территории для отдыха, прогулок, культурного досуга жителей и гостей города, говорится в сообщении. В комитете подсчитали, что для уборки улиц дорожники использовали за 7 дней 66 тысяч кубометров воды, которые потратили на очистку проезжей части, тротуаров и элементов инфраструктуры. Главной задачей садовников стало в эти предпраздничные дни оформление видовых мест, площадей и скверов Петербурга первыми весенними цветами. Минпромторг прокомментировал исключение из параллельного импорта некоторых компьютеров, ноутбуков и накопителей. Это не повлияет на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке России, уверены в министерстве. Минпромторг опубликовал приказ с изменениями в перечень параллельного импорта в ноябре прошлого года. Он вступает в силу через 6 месяцев, то есть 27 мая. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что, в свою очередь, будет способствовать ее развитию, заявили также в Минпромторге, передает РИА Новости. В Госдуму внесен правительственный законопроект, который кратно повышает госпошлины в миграционной сфере. Поправки в том числе предусматривают увеличение госпошлины за прием в российское гражданство почти в 12 раз, с 4200 рублей до 50 тысяч. Выдача вида на жительство подорожает до 30 тысяч рублей. Госпошлина за приглашение на въезд увеличится до 8 тысяч. Власти объясняют необходимость этих мер возросшими расходами МВД на проверки и ведение баз данных, а также стремлением приблизить российские тарифы к уровню сопоставимых зарубежных пошлин, сообщает РБК. Еще новости Петербурга. Вход в Российский этнографический музей завтра будет бесплатным. Как сообщает ТАСС, это связано с запуском акции «Музейный полк», которая проводится с 2024 года. Она позволит гостям прикоснуться к истории того времени, не только узнать новые факты, но и почувствовать эмоциональный отклик и причастность. В основе концепции выставки будут лежать человеческие истории о судьбах музейных сотрудников в военное время, рассказала замдиректора по культурно-образовательной деятельности Ирина Донина. Новой и важной частью темы в этом году станет театрализованная экскурсия. Кроме того, на открытии выставки выступит хореографический коллектив и военный оркестр. Курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек. Курс евро 88 рублей 64 копейки. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 16 градусов. Приятного вечера.

0: Crying in the Rain еще в начале 60-х выпустили американцы-братья Эверли. Позже песни исполняли Крис Дебург, Арт Гарфанкел, Григориан. Всего уже примерно 150 версий, даже больше. Одной из самых успешных стало вот это. Аха, на Эльдо Радио. Впереди Ронан Китинг, Laid Back, еще раньше Шерил Кроу.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и тут, разумеется, есть о чем рассказывать. Московское шоссе стоит на въезд в город, Колпинское шоссе – Новодеревенское к станции Царское Село, Петрозаводское шоссе – Советский к остановке 6-й лесопильный завод, Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому, Мурманское шоссе – Народное к Володарскому мосту, КАТ – внутренняя сторона от Мурманского шоссе к Софийской, Октябрьская набережная от Дыбенко к Володарскому мосту, Большевиков от Подвойского к Калантай, Невский от Полтавской к Лиговскому, Ириновский, Рябовское шоссе к Коммуны, Коммуны от энтузиастов к Рябовскому шоссе, Большой Самсониевский, Энгельса к Светлановской площади, Парашютная от Шуваловского к дороге в Каменку, Энгельса от 4-го Верхнего к Суздальскому, Пискаревский от Ручьевской дороги к КАД.
2: Реклама.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: «Азастатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тион и Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru 6+. И по Лантиолитуре Дмитрия. Угрон 318-774-655-45.

0: Life is a Roller Coaster сочинили американцы New Radicals и собирались выпустить на своем альбоме, но группа распалась, альбом не вышел, а песню в итоге записал вот этот ирландский исполнитель. Версия возглавила несколько чартов и завоевала в Британии платину. Ронан Китинг на Эльдо Радио, впереди Ричард Сандерсон, Шакира, еще раньше Bee Gees. Но сначала о погоде. Этой ночью в Петербурге малооблачно и плюс 8. Завтра днем синоптики обещают 16 градусов, облачную с прояснениями погоду. Ветер западный, порывами до 13 метров в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 16.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кроссовер CS35+ за 2 миллиона 280 тысяч. Автомобили в наличии. Чанган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чанган Центр Автопортрет.
4: Зевс, ты уже пробовал новый греческий йогурт Виола?
5: Афродита, конечно. Разрази меня гром. Как много в нем белка.
4: А я взяла и влюбилась. Никакой лактозы. И на вкус. Божественно.
3: Попробуйте божественный вкус греческого йогурта Виола с малиной и мятой.
6: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты.

0: Он сейчас регулярно выходит на сцену и время от времени выпускает новинки, но Reality так и остается самой успешной в дискографии певца. Песня возглавила полтора десятка чартов и разошлась 8-миллионным тиражом. Ричард Сандерсон на Эльдо Радио, впереди Сандра, Backstreet Boys и Синди Лопер в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
6: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: В конце каждого часа на Эльдо Радио саундтрек.
10: Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
11: Есть в Голливуде две противоречивые традиции, но они существуют с первых дней «Фабрики грез». Первое. Если действие фильма происходит, скажем, в Нью-Йорке, то съемки очень часто проходят в каком-то другом городе. Но по второй традиции киношники очень любят создавать для зрителей возможность прогулки по совершенно реальным местам, чтобы зрители могли почувствовать себя героями картины. Этот фильм снимали в самом Нью-Йорке, вопреки первой традиции. Он начинается с кадров, в которых мы видим дом главной героини, который действительно расположен в верхнем Вестсайде. Утром, спеша на работу, она покупает кофе на углу Бродвея и 81-й улицы. Там действительно есть такое кафе. Даже ее магазин на пересечении 106-й и 69-х улиц тоже был. Сейчас там открыли кафе, владельцы которого с удовольствием используют популярность фильма, поставив на входе огромное изображение исполнителей главных ролей – Мэг Райан и Тома Хэнкса. Прогулка по местам съемок стала очень популярной, а сама картина остается одним из самых атмосферных нью-йоркских фильмов.
12: Джордж Фентон. Саундтрек к фильму «Вам письмо».
9: Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: На Эльдо Радио новости от Светланы Болдиной. Света, добрый вечер.
2: Добрый вечер. В этом выпуске автомобилистов предупредили о сезонной миграции лосей. Теннисисты недовольны размером призовых на Ролан-Гарос. Но в начале новости Петербурга. Сегодня на совещании в Смольном одобрен новый городской закон, который вводит статус приоритетного туристского проекта. Документ направлен на создание благоприятных условий для развития туризма в Петербурге в соответствии с обновленной стратегии развития города на период до 2035 года. В законопроекте предусматриваются особые условия для создания инженерной и транспортной инфраструктуры туристических объектов. Документом также устанавливаются условия, позволяющие городу контролировать ход реализации проекта, в том числе на участках, находящихся на частной собственности, сообщает пресс-служба городской администрации. Автомобилистов предупредили о сезонной миграции лосей и самки. С появлением нового потомства отгоняют от себя лосят, родившихся год назад, и молодые лоси начинают самостоятельную жизнь. В этот период животные хаотично перемещаются в пределах своего ареала, говорится в телеграм-канале Северо-Западного управления Росприроднадзора. Особую бдительность автомобилистам стоит проявлять в вечернее и ночное время на плохо освещенных участках дороги. Лось может выбежать на проезд. Проезжую часть внезапно, отмечается в сообщении. В Арабских Эмиратах силы ПВО отражают ракетную атаку. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны ВЭКС. Были зафиксированы 4 крылатые ракеты, запущенные из Ирана, и 3 из которых успешно перехвачены, 4-я упала в море, говорится в заявлении. Агентство ФАРС со ссылкой на местные источники утверждает, что в результате атак были повреждены американские объекты в порту Дубая. Власти Эмирата Эль-Фуджейра заявили о крупном пожаре на нефтезаводе после атаки иранских беспилотников, передает телеканал Аль-Джазира. Тем временем российские туроператоры фиксируют рост спроса на туры в Объединенные Арабские Эмираты. Но, как заявил РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, хотя авиаперевозки уже восстанавливаются, полноценно продавать путевки турфирмы не могут. По его словам, число запросов на туры выросло на фоне того, что Росавиация сняла ограничения на полеты в Арабские Эмираты для российских перевозчиков. Многие туристы восприняли это как зеленый свет, но туроператоры во многом зависят от Минэкономразвития, который пока не отменил свою рекомендацию не продавать туда туры, пояснил вице-президент АТУР. Ведущие теннисисты мира выразили недовольство размером призовых на предстоящем открытом чемпионате Франции. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление спортсменов, среди которых первые ракетки мира Яник Синнер и Арина Сабаленко. В апреле организаторы Ролан-Гарос сообщили, что общий призовой фонд турнира в этом году составит около 72 миллионов долларов. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом сумма призовых выросла, доля игроков в доходах от соревнования составит меньше 15%. Ролан-Гарос пройдет с 24 мая по 7 июня. Чемпионы в одиночном разряде среди мужчин и женщин получат по 2 миллиона 800 тысяч евро. Победители в парном разряде 600 тысяч, чемпионы в смешанном парном разряде 122 тысячи евро. Курс доллара на завтра 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 17 градусов. Приятного вечера.

0: Песня не смогла повторить успех двух предыдущих хитов с ее дебютного альбома, но, тем не менее, побывала на верхних строчках сразу нескольких европейских чартов. Сандра на Эльдо Радио, впереди Джеймс Блант, Пола Абдул, еще раньше Эрос Рамадзотти.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и пока еще есть что экономить. КАТ, внутренняя сторона, стоит от Мурманского шоссе к Софийской. Московское шоссе на въезд в город и на выезд из города. Казакова от остановки Казакова 10 к трамвайному кольцу. Большевиков от Дыбенко к Калантай. Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому. Ириновский, Рябовское шоссе к Коммуны. Коммуны от энтузиастов к Рябовскому шоссе. 8-я, 9-я линии к Смоленке. Уральская, 8-я, 9-я линии к Среднему. Средняя от набережной Макарова к 8-й, 9-й линии. Большой Самсониевский, Энгельса к Светлановской площади. Второй Муринский, Светлановский, Корбели. Энгельса от 4-го верхнего к Суздальскому. Выборгское шоссе от КАТ к Песочному шоссе.
2: Реклама.
3: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Слушай, ты слишком часто звонишь.
6: Потому что ты слишком долго думаешь.
5: Ну, давай, удиви.
6: В авеню на Карповке сейчас второй этаж в подарок.
5: Подожди, это как?
6: Двухуровневый офис. Платишь за один этаж, получаешь два.
5: Ты сейчас серьезно?
6: Я из будущего. Мы тут такими вещами не шутим.
5: Все, убедил. Набираю. 441-22-77.
3: Авеню на Карповке. Офисы на Петроградке. Инвестируй в будущее. 441-22-77.
7: Поможем детям сообща. 17 мая бежим вместе на благотворительность.

0: забеге «Бегом с дневником». Регистрация на сайте Петербургского дневника. spbdnevnik.ru. Категория 0+.
1: Тикс-фри. 90 дней без блох и клещей.
2: Реклама на Эльдо Радио. Телефон 325-94-94.

0: Сам он говорит вот что: поскольку мои тексты весьма откровенные, основаны на личном опыте, иногда на сцене мне становится даже как-то неловко, потому что за песней не спрячешься. Джеймс Блант на Эльдорадио, впереди Сиси Кетч, Эрик Клэптон, еще раньше Pet Shop Boys. И, конечно, прогноз погоды этой ночи. В Петербурге малооблачно и плюс 8, завтра днем 16 градусов, облачно с прояснениями, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 15.
1: Реклама. Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры в рассрочку на 2 года.
2: В центре Васильевского.
1: Квартиры с первым взносом от 20%.
2: Впервые и только в мае.
1: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Автомобили в наличии. Чанган Центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чанган Центр Автопортрет.
4: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
1: Застройщик ООС ЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Группа существует до сих пор, регулярно выходит на сцену и время от времени выпускает новинки, но Kiss Me так и остается их самой успешной. Песня возглавила несколько чартов, завоевала в Европе платину, а в США стала платиновой трижды. Sixpence None Richer на Эльдо Радио, впереди Хулио Иглесиас, Элтон Джон и Мари Клэр де Убальдо в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: В конце каждого часа на Эльдо Радио саундтрек.
10: Голливуд не спешил снимать фильм по книге, хотя уже тогда она была супербестселлером. Главу киностудии отговаривали лучшие консультанты. Забудь об этом, Луис. Ни один фильм о гражданской войне никогда не принесет даже пятицентовика. Однако Луис Майер решил рискнуть. На главную женскую роль пришли тысячи претенденток, но подобрать кого-то никак не могли. Поговаривают, что только кинопробы обошлись в 92 тысячи долларов. Немыслимую по меркам 30-х годов сумму. А вот партнера ей нашли без проблем. По итогам проведенного в США опроса, за Кларка Гейбла проголосовало более 80% зрителей. Но вот беда. Знаменитый актер был страшно напуган таким признанием и очень боялся, что не сможет оправдать возложенные на него надежды. Кларк Гейбл, мужское обаяние которого стало легендой, чувствовал себя крайне неуверенно и всячески пытался устроить какой-нибудь скандал, чтобы его отстранили от роли. Но, увы, все попытки улизнуть из проекта были тщетны. Правда, один грандиозный скандальчик все-таки выплыл наружу. Согласно сценарию, Гейбл произнес с экрана слово «черт» и тем самым нарушил цензурный регламент. Гигантский штраф размером в 5000 долларов оплатил продюсер фильма, сочтя решение цензоров личным оскорблением.
11: Макс Стайнер. Саундтрек к фильму «Унесенные ветром».
12: Мотор.

0: На Эльдо Радио новости от Светланы Болдиной. Света, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В этом выпуске петербуржцы наиболее активны на всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в центре Лейпцига. Автомобиль въехал в группу людей. Ну, в начале новости. Петербурга операторы связи начали предупреждать о возможных ограничениях в работе мобильного интернета в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Могут наблюдаться сложности с работой интернета. Ограничения направлены на обеспечение мер безопасности, говорится в предупреждении одного из мобильных операторов. Абонентам рекомендуют в этот период использовать Wi-Fi. Сегодня вечером на фасадах зданий в разных районах Петербурга появится 8 световых проекций, посвященных Году Единства Народов России. Каждая воспроизводит образ представителя одного из этносов России в традиционном костюме, сообщили в Смольном. Световые композиции познакомят жителей и гостей Петербурга с коренными народами Севера, Поволжья, Урала, Дальнего Востока и Центральной России. Они появятся в Шушарах, на Московском, Кондратьевском, Каменноостровском проспектах, на набережной Обводной канала, на 8-й линии, Большом проспекте Васильевского острова, на Шпалерной улице. Световые проекции будут работать в соответствии с графиком работы наружного освещения в течение всего года. С начала всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства в России проголосовали уже более 6,5 миллиона человек, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его данным, наиболее активными на сегодня стали жители Петербурга – 423,5 тысячи голосов. О старте голосования было объявлено 21 апреля. Россияне старше 14 лет могут определить, какие общественные территории будут обновлены в 2027 году по нацпроекту. Проект «Инфраструктура для жизни». Голосование продлится до 12 июня. В центре Лейпцига автомобиль въехал в группу людей. По данным местных СМИ, 2 человека погибли, более 20 пострадали. Как уточнили правоохранительные органы, легковой автомобиль ехал на высокой скорости по центральной торговой улице в историческом центре Лейпцига. Водитель задержан. В полиции города ситуацию пока охарактеризовали как неясную. Как пишет Бильд, водитель, вероятно, психически нездоров. При задержании он вел себя неадекватно. И новости кино. Премьера фильма «Дьявол носит Прада 2» состоялась в минувшие выходные. Кассовые сборы картины за 3 дня составили в США 77 миллионов долларов, по всему миру 233,5 миллиона, подсчитали в Entertainment Weekly. Бюджет картины оценивается в 100 миллионов долларов, напоминает издание. Первый фильм в 2006 году стартовал с 27,5 миллионов США. С поправкой на инфляцию этот показатель сегодня составил бы около 48 миллионов. Таким образом, сиквел уже превысил сборы оригинала в премьерные выходные, отмечает РБК. Курс доллара на завтра 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 14 градусов. Приятного вечера.

0: Этот альбом выдвинули на Грэмми, но премия в итоге досталась другому исполнителю. Всего Хулио Иглесиаса, самого успешного испанского певца, номинировали 7 раз, но Грэмми вручили лишь одну. Хулио Иглесиас на Эльдо Радио, впереди Рэймон, UB40 и Роберт Палмер, еще раньше Эмилия.
1: Небесный патруль Эльдо Радио. Мы экономим вам время.
0: Да, и тут еще остались затруднения. Конкретно вот, где Ириновское и Рябовское шоссе стоят коммуны. Коммуны от энтузиастов к Рябовскому шоссе. Шлиссельбургский от Прибрежной к Советскому. Большевиков от Подвойского к Калантай. КАТ, внутренняя сторона от Октябрьской набережной к Софийской. Ивановская от Володарского моста к Софийской. Кубинская от Бассейной к Ленинскому.

Этот альбом «Wish» стал одним из самых успешных в дискографии группы. Он побывал на верхних строчках нескольких чартов, завоевал в Европе золото, а на родине группы в Германии даже платину. Рэйман на Эльдорадио, впереди Селин Дион, Стинг. Совсем скоро услышим Мадонну, но сначала расскажу о погоде. Этой ночью синоптики ожидают в Петербурге погоду малооблачную, температура воздуха плюс 8, завтра днем 16 градусов, облачно с прояснениями, ветер западный, порывами до 13 метров в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба. Сейчас в нашем городе плюс 12.

0: Критики без энтузиазма приняли эту пластинку. Более жесткий Timberlake, который 77 минут пробует себя в разных стилях, но при этом удивительно мало добавляет к мировому поп-пейзажу, писал один из них. И несмотря на подобные отзывы, диск побывал на верхних строчках десятка мировых чартов. Justin Timberlake на Эльдо Радио, впереди Милен Фармер, Брайан Адамс и Кристина Агилера в начале следующего музыкального часа.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Спонсор программы «Саундтрек» – магазин «Музыкальная коллекция».
3: Музыка похожа на какой-то укоряющий голос, который мучает тебя, потому что напоминает о мире гармонии, мире совершенства, откуда ты был изгнан или не был допущен. Музыка рождает угрызения и сожаления. Музыка жестока. Она наполняет человека тоской о прошлом. Вне работы Федерико Феллини всегда предпочитал тишину. Нино Рота появлялся всегда в тот момент, когда напряжение в ходе съемок достигало своего апогея. Стресс проходил, и все превращалось в праздник. В любимый бродячий цирк, раскинувший под ярким солнцем свой шатер. Во время просмотра уже готового фильма Нино Рота поворачивался к Феллини в полутьме кинозала и спрашивал: «А это кто такой?» «Главный герой». «А что он делает?» И добавлял с упреком: «Почему ты мне никогда ничего не рассказываешь?» Дружба великого режиссера и великого композитора была основана на звуках. Нино Рота. Саундтрек к фильму «Амаркорд». Мотор.

0: Шедевры для неспешного домашнего прослушивания. В новом магазине музыкальная коллекция. Виниловые пластинки, аудиокассеты, компакт-диски, популярная музыка разных жанров и академическая музыка различных эпох. Музыкальная коллекция. Музыка, к которой возвращаются вновь. Невский проспект, 170.
1: В Петербурге 9 вечера.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Аль Пачино стал великим уже в самом начале своей карьеры. Так уж везло ему с назначением на главные роли. Но время шло, знаменитых фильмов становилось все больше и больше, но главная актерская премия доставалась другим. Виданное ли это дело, когда этого актера представляли к «Оскару» 7 раз, но он всегда проигрывал конкурентам? Заветную статуэтку он получил именно за этот фильм. Хотя на первый взгляд у легендарного актера были куда более очевидные и легендарные роли, чем роль слепого в ремейке итальянского фильма. Но лента вышла действительно на славу. Только сцену с потрясающим танго снимали 3 дня после месяцев тренировок. Кстати, на вторую главную роль пробовался Леонардо Ди Каприо. Его не взяли. Но спустя 15 лет он тоже получит свой первый «Оскар» после 7 номинаций. Точно так же, как и Аль Пачино. Карлос Гардель. Саундтрек к фильму «Запах женщины». Мотор.

конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Прошло уже более 30 лет со дня выхода на экраны первой части этого великого фильма. Но по сей день создаются все новые и новые продолжения этого, похоже, бесконечного проекта. Он становится все зрелищнее, и все уже подзабыли, что Джеймс Кэмерон написал сценарий буквально на коленке, а затем продал текст своей будущей жене за $1. Поражавший воображение фильм снимался за сущие копейки из-за предельной экономии средств. Режиссер, к примеру, отказался от множества сцен в мире будущего, перенеся их в настоящее. Чтобы не брать в аренду дорогую технику, оператор снимал ручной камерой, сев в инвалидную коляску, которую толкали помощники. Многие сцены были отсняты на миниатюрных моделях, а движением крошечного робота помогала технология кукольной анимации. Голову киборга и верхнюю часть его корпуса носил на себе дублер Шварценеггера, а знаменитый красный зрачок являл собой обычную фотолинзу. Упорство, талант и убежденность в своей правоте, а не баснословные бюджеты и рекламные кампании. Таков рецепт этого фильма, который определил целое направление в кинофантастике. Брэд Фидель. Саундтрек к фильму «Терминатор». Мотор.

0: конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Сегодня Том Хэнкс известен всему миру как драматический актер. Подчас он играет такие роли, когда, глядя на него, весь зал плачет. Но так было далеко не всегда. Том начинал совсем с другого. С самого детства актер только и делал, что смешил окружающих. Он бросит учебу в университете и уйдет в актерскую труппу. В кино успех пришел довольно быстро. И вновь комедийные роли. В ту пору 28-летний Том все еще оставался хрупким и кудрявым пареньком, которого непрерывно снимали в этаком амплуа гавроша. Как вдруг со всем этим было покончено одним махом. Режиссер Джонатан Демми разглядел в Томе нечто совсем иное и пригласил его на роль смертельно больного человека. Картина займет 20-е место в списке 100 самых вдохновляющих фильмов за 100 лет. А «Оскар» за исполнение одной из самых серьезных ролей достанется бывшему комику. С тех пор Том Хэнкс вот уже более 30 лет заставляет Америку плакать.
1: «Шаде» — саундтрек к фильму «Филадельфия». Мотор.

музыка. Она рядом с нами всегда. I see trees of green. Музыка может разделить с нами минуты грусти и моменты радости. Музыка сопровождает нас в дороге, дома и на работе. С ней связаны наши самые приятные воспоминания. Мы наслаждаемся вместе с вами. Эльдо радио. Музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек. Бывает так, что после удачного фильма, в котором звучит музыка легендарной группы, она переживает настоящий ренессанс. Но в нашем случае звучала не просто музыка. Весь фильм был посвящен одной группе, и происходившее после премьеры было больше похоже на чудо. За 10 лет после премьеры давным-давно распавшаяся группа продала в 3 раза больше альбомов, чем за все время после смерти Джима Моррисона. Возможно, впервые в истории Великобританию охватила Моррисономания, при том, что кумира уже не было в живых. Великая группа буквально пережила второе рождение. Пусть они не могли использовать прежнее название, но продолжали работу, добравшись с концертами даже до России, с огромным успехом выступив в Москве. Если закрыть глаза, можно было и вправду поверить, что на сцене те самые легендарные.
4: Джим Моррисон. Саундтрек к фильму «Дорс».
3: Мотор.

Эльдорадио. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер 278-02379 от 29 декабря 2025 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: В конце каждого часа на Эльдорадио. Саундтрек.
3: Он работал на неведомые правительственные структуры, но после таинственных событий был вынужден оставить прежнее место и наняться в службу охраны к знаменитой певице. На новом месте он обнаруживает невероятную беспечность и разгильдяйство. Приходится наводить порядок. На певицу готовится покушение. Герой готов отдать за нее жизнь. Она удивительно хороша. Не спасти ее и не влюбиться просто невозможно. Сценарий был написан в середине 70-х для Стива Маккуина и Дайаны Роуз, но историю сочли слишком надуманной. В самом начале 90-х сценарий слегка подправили и пригласили на главную роль самую кассовую звезду – Кевина Костнера. Открытым оставался вопрос, кто теперь сыграет ее. Вариантов было два – выбрать актрису и научить ее петь, или пригласить певицу и надеяться на ее актерские возможности. Пошли по второму пути. Во время съемок Костнер постоянно напоминал ей: «Главное, никого не играй, будь сама собой». Она и не играла, просто стояла на сцене и пела. Не спасти ее и не влюбиться было невозможно. Уитни Хьюстон. Саундтрек к фильму «Телохранитель».
2: Мотор.

0: конце каждого часа на Эльдо Радио. Саундтрек. Если в жизни все часто начинается с того, что кто-то кому-то понравился, то в кино порой происходит наоборот. Ему сразу не понравился плохо говоривший по-английски странноватый иностранец, назвавший себя эмиром Кустурицы. И одному только Богу известно, почему их разговор не оборвался на полуслове. Почему вы выбрали на главную роль именно Джонни Деппа? Потому что в нем очень много сербской души, очень много хорошего человека. В итоге ради съемок в странном проекте странного режиссера Депп отказался от предложений поработать в таких картинах, как «Легенды осени» и «Интервью с вампиром». Ожидалось, что балканский Феллини снимет шедевр или на худой конец соберет хорошую кассу. Но не тут-то было. Фильм с треском провалился в прокате. Французские продюсеры были ошарашены результатом. Однако, по прошествии времени, ситуация в корне изменилась. Сегодня эта картина входит в число 100 лучших фильмов в истории мирового кино. Многие считают ее лучшей работой мастера. Саундтрек продолжают выпускать по сей день, а в поселке Дрвенград на юго-западе Сербии установлен памятник Джонни Деппу в полный рост. Игги Поп. Саундтрек к фильму «Аризонская мечта». Мотор.
1: Something's pulling me outside to ride around in circles. I know.